0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Волков вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 42 минуты. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Radio Pilot.
1: Радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 21 минута. Удачного дня!
2: 20 лет. Целая эпоха под эгидой «Геометрия Ру». Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка «20 лет клубной хроники Екатеринбурга». Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с «Геометрия Ру». В ночном клубе «Централ Пойнт» по адресу Малышева, 36. Подробности на geometria.ru. 18+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 30 минут. Удачного дня.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, «Exit» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Exit TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Exit Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
4: Exceed. Born for more.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 32 минуты. Удачного дня.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Десяток FM, радио Пилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска — ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан импорт на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио Пилот.
3: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российские Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпаний Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года.

0: Премиальную.
1: Да где ты ее сейчас найдешь?
0: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
2: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
3: «Климат-контроль».
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦБ «Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Сегодня 30 мая. В лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный и восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
5: «Пилот ФМ». Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
11: Отправляемся в морской круиз.
12: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
12: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Ура! Вирпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать.
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж «Веер-парк». Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Еще сейчас со всех сторон говорят, что молодежь, мол, перестала заниматься любовью, вообще не интересуется этой деятельностью никак. Но, возможно, они просто тянутся к долголетию и хотят хорошей, красивой старости. Сейчас все объясню. Значит, ученые выяснили, что, оказывается, чем раньше вы начинаете заниматься сексом, тем меньше проживете. Оказывается, в ДНК есть маркер, который показывает, что раннее начало, это быстро оно изнашивает тело. И в будущем ведет к целому набору болячек. От проблем с легкими до метаболизма и депрессии. В общем, каждый лишний год девственности снижает риск ментальных расстройств. И тут и вспомнили, что вот они, 40-летние девственники, явно шарят в том, чтобы жить подольше.
4: Можно, первый раз делать в 15, а потом перерыв большой, а можно в 15 начать или в 18 и каждый день изнашивать
5: организм. Просто такая новость, не знаю, как будто можно стереться, если этим часто заниматься.
3: Это научная вообще-то новость.
4: Ну, какие-то
6: там
4: должны быть.
6: А те, у кого подобный одометр пошел на второй круг, они что?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
3: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
4: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
3: Веер Молл, 6 июня, 0+.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российские Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпаний Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.

0: Petroleum. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Haval Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Осторожно. «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
4: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Экзит Автобан» на «Металлургов 67» и «Сельковскую 23». Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
5: Exceed. Born for more.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: рекламу.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: На старт. Внимание.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Свет, свет,

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
5: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
6: И побывать в настоящей пожарной машине.
7: А еще послушать лекции по безопасности.
4: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
6: Мам, пойдем!
4: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
8: 12+.

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Мне нужно личное пространство.
3: У тебя будет своя комната.
2: Мне нужно больше места под одежду.
3: А у тебя гардеробная.
4: А мне нужно играть с друзьями.
5: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
6: ОСС «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Территория.
8: Улыбка.
7: Стык.
8: Смех.
7: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Веер-молу 5 лет. Скажем празднику привет.
3: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
2: Веер-мол 6 июня 0+.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
7: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-670-70-08-907-0+.
8: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Geely EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI. В Автомир Екатеринбург. На Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Geely Автомир Екатеринбург. На Новгородцевой 4Б.
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
4: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
5: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
6: Единственный электрокартинг на Урале «Карт Старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
5: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт Старт».
6: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
12: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
13: Джек-Гроб. Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
14: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
15: Шедевр.
14: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
15: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
14: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
15: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидка действует до 30 июня 2024.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил накануне Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Но нынешняя ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить, что все близится к завершению, считает президент России. Путин также заявил, что, несмотря на отсутствие продолжения переговоров по Украине, контакты сохраняются и что Россия не отказывается от диалога. В голосовании за благоустройство в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исетия от декабристов до Белинского. За нее отдано почти 48 тысяч голосов. Основинский парк – 25 тысяч. Бульвар культуры – более 20 тысяч голосов. Всего в голосовании по программе формирования комфортной городской среды приняли участие более 211 тысяч жителей Екатеринбурга. Это данные на пятницу. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест Артема Кротова, которого вместе с женой Людмилой обвиняют в обналичивании и организации незаконной схемы с налогами, говорится в решении суда. Кротовых задержали сотрудники ФСБ несколько дней назад в аэропорту Кольцово. Следствие считает, что супруги подавали в налоговые органы подложные декларации с фиктивными сделками, что позволяло клиентам занижать налоговые обязательства. За свои услуги, по версии силовиков, они получали вознаграждение. По версии следствия, на незаконной схеме фигуранты могли заработать 13,5 миллионов рублей. Супругам Кротовым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает агентство ИАН. Завтра в селе Кадниково отметят Сабантуй. Здесь будет представлено более 20 национальных подворий, выступят звезды татарской и башкирской эстрады, устроят турнир по национальной борьбе «Кареш». Вход на праздник традиционно бесплатный. Подробная программа Сабантуя есть на портале Урару. Детям с 10 лет с июня разрешат ездить на поездах самостоятельно. Об этом сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник состава и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Стоимость услуги составит около 1500 рублей. Доллар 71.37, евро 83,69.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: «Климат-контроль».
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ОЦБ «Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Сегодня 30 мая. В лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный и восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в течение

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих. Техосмотр. Автомобиль.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Ну что, ребят, начинается субботний техосмотр. В прямом эфире просим вас советов. В общем, одна из слушательниц обратилась. Надо женскую машинку, желательно недорогую, что-нибудь прям вот побюджетнее, но вот прям для девчонок. Небольшое, неприхотливое. 237-104 это телефон прямого эфира. Давайте, девчонки, поможем. Все-таки, знаете, вот женские машины — это какая-то такая вся отдельная категория. Понятно, что чаще всего ремонтом этой машины будет заниматься мужчина. Но хотелось бы пореже в сервис заезжать. 237-104 – это телефон прямого эфира, и вы можете свой вариант предложить прямо сейчас. Тут как бы больше, наверное, не про гламур вообще всякий. Единственное условие, наверное, только левый руль. Левый руль, потому что девчонкам к правому привыкать не быстро получается. Алло.
2: Александр, приветствую.
1: Привет, привет. Как тебя зовут?
2: Ну, тоже Саня зовут.
1: Ну, что предлагаешь? Давай.
2: Слушай, частенько с тобой тоже же общаемся, звоню, дозваниваюсь иногда. Ну вот, хотел бы посоветовать, конечно, Honda Fit. Самый оптимальный, мне кажется, вариант.
1: А с левым Jazz?
2: Ну да, с левым, конечно, рулем.
1: Но понятное дело, что Jazz будет дороже. Бюджет приблизительно какой рассчитывать?
2: Ну, я думаю, 800-900.
1: Ну, то есть около 800 хороший вариант.
2: Да,
1: а все, что
2: есть варианты.
1: О старом кузове можно и подешевле смотреть.
2: Ну, в старом можно и пойти. Можно посмотреть и Авео, конечно.
1: Угу.
2: Типа хэтчбека вот они как.
1: Я помню, да, на 1.4, которые выходили.
2: Да, тоже они ездят и ездят, спокойно будут ездить.
1: Она как это бы, такая, вот такая такие... как это, из трансформеров такая. Слушай,
2: вот а... тоже такая для девчонки красивенькая машинка.
1: А Спарки не вариант?
2: Да тоже вариант, но мне кажется, вот либо Honda, либо Авео.
1: Понятненько. Ну, то есть, хэтчбек маленький, либо джаз брать, если есть деньги,
2: да,
1: либо прям совсем
2: да,
1: бюджет,
2: да,
1: это Авео. Интересно.
2: Ну, лучше, конечно, Honda. Honda это...
1: Понял.
2: Ломаться не будет.
1: Хорошо, спасибо тебе большое, Сань, за предложение. Удачного дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Мы сегодня обсуждаем автомобиль для девушки. Маленький. Чем дешевле, тем лучше, знаете. Сейчас как бы не до жиру. Сорвался звонок у нас. Перезвоните обязательно. Нужен совет. И вообще все-таки хочется понимать. То есть как бы когда мы отбрасываем вот эти вопросы скорости, я не знаю, там опционала, гламура, что остается? Алло.
3: Алло, добрый день.
1: Ой, здрасте, нам девчачьи советы как раз и нужны. Как вас зовут?
3: Татьяна.
1: Татьяна, что предлагаете?
3: Я уже более 20 лет вожу машину, и мне очень нравилось Ford Focus.
1: Ford Focus, потише чуть-чуть приемник, Татьяна, сделайте. Фокус трехдверный?
3: Нет. Пятидверный хэтчбэк.
1: Хэтчбэк, ага. У меня просто встречный вопрос. За это время фокус сколько-то съел из вас или нет?
3: Ну вот, знаете, вот единственное, что лампочки приходилось менять иногда. И все, остальное все в порядке.
1: Сколько сейчас наездила?
3: Ну, очень надежная машина. Ездила много, много. Без машины вообще себя не вижу.
1: Бюджет, бюджет, коробка и кузов хотя бы какой? Первый, второй, третий.
3: А, у меня был второй.
1: Uh-huh.
3: Также хочу, знаете, еще посоветовать. Вот сейчас у меня Hyundai Elantra.
1: Uh-huh.
3: Классная машина представительского такого более-менее класса, но уже не эконом.
1: Uh-huh.
3: Но тоже для девушек. Юркая, легкая и, в принципе, расход небольшой.
1: Ясненько. Бюджет покупки примерно какой? Ну, вот
3: а что вы в бюджет включаете?
1: Ну, я имею в виду просто покупку пока автомобиля.
3: Покупка автомобиля? Ну, мне кажется, не менее чем миллион.
1: Ну, то есть около миллиона, да?
3: Ну, да. Сейчас, хорошо, если говорить о машине, которая более-менее нормально ездит, ну, точно БУ машина, не меньше миллиона.
1: Угу. Ну что ж, спасибо, Татьяна, вам за добрый совет. Мы вам желаем удачи. Еще сейчас успеем один звонок принять. 237-104. Кто на связи у нас и что предлагаете для девчонки? Алло.
4: Александр, день добрый.
1: Привет.
4: Ну вот, в моем понимании, те, что предлагают, это все низкие машины. Меня Андрей зовут.
1: Ага, очень приятно.
4: Мы с супругой брали Логана с ТВ, и очень нравилось после гранты. Потому что к любому бордюру прижиматься не страшно. Может, не навортить, что бампер поцарапало.
1: Угу.
4: Вот. Ну, либо, соответственно, Сандера. Вообще идеальная машина. Вот эти точно никогда не сломаются. И тем более клиренс у них выше, чем у обычных седанов. Даже в городе он ей очень нравился. полгода у меня стоп-вей был.
1: Слушай, а бюджет сейчас какой на эту машину?
4: Они до миллиона можно найти после там бабушки, дедушки. Там их же пенсионеры в основном брали эти машины. Uh-huh. Они даже с одним хозяином есть, там бюджеты разные. Смотря какое поколение выбираешь, что Сандера повыше, которые, что Логан СТП, они, конечно, uh-huh. подороже, чем Сандера. Но в любом случае, в городе даже клиренс и вообще пригодился. Yes. Вот, мужья же они такие, постоянно. Мне нравится, как жены водят. А тут не поцарапаешь никогда ничего, ни пороги, ничего не загнешь.
1: Ясненько. Ну, слушай, это интересное предложение. Спасибо тебе большое за то, что дозвонился. Мы вернемся к нашему разговору об автомобиле для девчонки. Надо только единственное понимать, какой бюджет. Условие только одно — расположение руля слева. Но разговор наш продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
0: Реклама. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru. На старт, внимание, шарт!

0: оплата проезда на chartagedefispляж.рф.
1: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
2: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
1: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
2: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
3: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
4: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
3: Веер Мол. 6 июня. 0+.
5: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей. Услуги электрика-диагноста, ремонт ходовой части, ТО. Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт hitservice.ru.
6: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
11: Спасибо, дружище.
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf Buildfest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
14: Тепло ли тебе, девица?
15: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
14: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
16: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
17: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
18: Ого! То, что нужно каждой женщине.
17: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
18: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
17: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
18: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
19: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
19: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
19: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр. Мы сегодня решили обсудить тему женского автомобиля. Желательно бюджет, чем ниже, тем лучше. Ну и, конечно, чтобы был маленький, надежненький, простой такой. У нас на связи по телефону 237-104 Ольга. Ольга, здрасте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Очень приятно, что у нас у женщин такой вот прям отклик пошел. Давайте помогать друг другу.
2: Да, смотрите, только я немножко не по теме. Можно? Мы рассматриваем семейный автомобиль.
1: О, это уже сложнее, это же тебе и мужу угодить, знаешь.
2: Ну, смотрите, мы немного определились, хотели бы услышать ваше мнение. Рассматриваем покупку нового китайского авто. И вот буквально вчера посмотрели GAC S8.
1: GS8.
2: Да. Что можете подсказать?
1: Ну, там только два варианта у вас остается. GS8 либо Manjaro. Вот, собственно, их и смотрите. Покатайтесь, что больше понравится, то и берите. Спасибо большое, Оля, семье привет. Мы будем дальше звонки принимать. Все-таки хочется слушательнице помочь и по теме поговорить. Хочется маленькую женскую машинку подобрать. Есть какие-то варианты? Пожалуйста, накидывайте. 237-104 это наш номер телефона. Тут как бы пока у нас размыты рамки бюджета. Человек просто хочет понимать, вообще есть что-то интересное на рынке, и чем ниже цена, тем лучше. Пока у нас среди лидеров маленькие японцы, такие как Honda Jazz, тут еще Mitsubishi Colt предложили, оно не оно, это вот сейчас разберемся. Алло.
3: Александр, приветствую.
1: Привет, привет, слушаю тебя.
3: Хочу посоветовать Hyundai Solaris.
1: Слушай, ну там бюджет в хорошем состоянии будет большой, если... Небольшой бюджет, состояние будет очень плачевное, да?
3: Ну да, ну, бывают варианты, попадаются и неплохие.
1: Слушай, а почем?
3: Готов 12-х, может быть, но дешевенький, но и вариант, ну, если из пенсионера какого-нибудь.
1: Слушай, а 12-го года примерно сколько машины сейчас стоит?
3: Ну, в районе 500.
1: О, 500-600 нормальный бюджет вообще.
3: Да.
1: Хорошо, спасибо тебе большое, что предложил. Удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104. Кстати, в этих же годах можно еще посмотреть что-нибудь поинтереснее. Были и у корейцев маленькие машинки-то вообще. А стоит смотреть вот такие маленькие прям утюжки или нет? Это уже вопрос открытый. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
4: Здравствуйте.
1: Да, здрасте, слушаю вас.
4: Да, не важно, какой автомобиль. Ну, в данном случае Nexia.
1: Ага.
4: Вариант. До 150 не жалко, даже если где-то что-то подкуцаешь.
1: Слушай, а сколько бюджет ты сказал? 150?
4: Да, 150. Вот я сейчас на ней, и она прошла 230 километров тысяч.
1: Слушай, это какой-то прям сильно шоколадный бюджет. За даже отечественные как бы машины трудно подобрать такой.
4: Ну да, да.
1: Я думаю, что там правдивая цена за Nexia, Logan или Accent будет где-то около 200, 250, вот так.
4: Ну, да, согласен, где-то так. Ну, от 150 нормально.
1: Слушай, а ничего, девчонки, нормально?
4: Да нормально, что они ездят, он тоже...
1: Просто насколько часто придется с ней в сервис, все-таки машина взрослая уже очень.
4: Да, слушай, вкладываться в нее не надо, поскольку... Там копеечные расходы.
1: Понятно. Спасибо тебе большое за предложение. И еще сейчас один звоночек примем. 237-104. Ищем сегодня машину для нашей слушательницы. Что-нибудь женское. Ну или варианты побюджетнее. Алло.
5: Алло. Здрасте.
1: Да, привет. Слушаем тебя.
5: Ну вот я езжу на Nissan Almera G15. 14-й год.
1: Да.
5: В принципе, машинка вообще не прихотлива. Запчасти всегда все в наличии есть.
1: Внешне, конечно.
5: Внешне, да, багажник большой, салон, соответственно, тоже большой.
1: Uh-huh.
5: Это и привлекает.
1: Слушай, а как относишься к хэтчбекам, которые у них были, ноуты те же самые?
5: Положительно, в принципе.
1: Там просто надо понимать бюджет. Вот твоя машина почем сейчас?
5: Ну, бюджет где-то 500-600 можно, в принципе, хороший вариант найти с минимальным пробегом.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое за предложение. Удачи. Друзья, мы вернемся к нашему обсуждению автомобиля для одной из наших слушательниц. После небольшого перерыва будьте с нами.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
6: Информация на правах рекламы.
7: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
8: Реклама.
9: Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Беремаевской в осмота.
10: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Беремаевская, 8Б. Не оферта. ООО «Восмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
15: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу,
16: знакомы с Ириной?
15: А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
17: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
18: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
19: Весна.
20: Встречи с друзьями.
19: Отдых и путешествия.
20: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
19: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
20: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
21: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
23: Границы Европы и Азии.
24: Лучший майонез. Уральский рок.
25: Три десятки. Такси нашего города.
26: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
27: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
28: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
29: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
30: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
31: Лим-Попо. Веселье не за горами.
32: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
33: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
34: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
35: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый.
0: Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
1: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр в прямом эфире «Радио Пилот» продолжается, и мы помогаем одной из наших слушательниц найти тачку. Девичий автомобильчик, бюджет желательно чем ниже, тем лучше, расположение руля слева, ну и, конечно, чтобы был надежный. Хотя бы, пусть простой, даже на механике, если что. У нас тут предложили, кстати, вариант Ниву. 237-104, кто на связи, алло.
2: Доброе утро, Олег.
1: Да, привет, ну, Олег.
2: Да, я вам как-то звонил, по-моему, уже год прошел, а ничего практически из того, что я сказал, не изменилось. Надо искать, прежде всего, автомобиль по техническому состоянию.
1: Так.
2: То есть независимо от марки и модели, потому что, сами понимаете, рынок бэушных подержанных автомобилей, которые находятся более-менее в нормальном состоянии, с каждым годом скукоживается, и найти хороший вариант все проблемнее и проблемнее.
1: Тут я соглашусь, сейчас, да, действительно, учитывая, да, что как бы и цены подрастают, но правда вторичка сейчас подупала, потому что кредитных программ нет. И плюс, как бы, ну, ценник изначально скакнул, потом...
2: А сейчас спрос на все упал. То есть я разговариваю с людьми, которые торгуют стройматериалами, которые занимаются торговлей, везде спад. Народ поприжал деньги просто. И денег меньше стало у народа. Ну, честно говоря, обнищал. И вот что я могу предложить. Вам человек правильно звонил насчет, допустим, Hyundai Solaris. Mm-hmm. То есть надо брать именно распространенную модель, чтобы можно было без проблем ее обслужить и найти запчасти. Да, человек тоже сказал вам Nexia. Nexia распространенный автомобиль. Можно где-то еще найти хорошую Nexia. Они выпускались где-то до 2003 года, 2002. Угу. Потом Nexia уже пошли не те.
1: Слушай, есть, а как ты относишься к таким вариантам, типа Aveo, там, я не знаю?
2: Да, любая машина. Aveo тоже себя зарекомендовала хорошо. Есть там, конечно, какие-то там свои конструктивные недочеты, но они уже изучены вдоль и поперек. Можно найти ремонтников, которые их прекрасно знают. Угу. То есть, уже, да. То есть брать распространенную модель, которая у нас присутствует, допустим, на рынке. Fiat и всевозможные там американские или еще какие-то модели, их надо сразу отбрасывать. Потому что с запчастями, с деталями, с оригинальными вообще. То есть,
1: ну, это вот у нас был вопрос, допустим, про там долговечность мини-купера, например. Ну да, вроде как женская машинка, но брать я бы тоже не рекомендовал.
2: Ну, там у купера же двигатели бывают, BMW там стоят, какие-то даже Renault, по-моему, Peugeot детали подходят. То есть, ну, это надо смотреть. Ну, эта машина культовая, вы сами понимаете, купер. То есть это для понтов. То есть для повседневной езды, для эксплуатации там есть свои недочеты. И хотел бы закончить. Вот смотрите, допустим, распространенная машина — это раз, то есть, которая у нас присутствует на рынке. Сейчас даже девочки, я смотрю, ездят Renault Logan. Mm-hmm. То есть раньше считалась пенсионерская машина Renault Logan, чурались. Сейчас смотрю, охотно на них ездят. То есть она тоже, в принципе, надежно зарекомендовала себя машина. Найти в хорошем состоянии можно. Единственное, да, постараться найти, искать, то есть приложить время, усилия, не опускать руки и искать. Uh-huh. И вот смотрите еще, допустим, утиль сбор повысили же, да, вы прекрасно знаете, да. То есть опять, да, нас ждет подорожание, то есть, как говорится, цен на автомобили. Праворульные автомобили сейчас у нас опять становятся опять уже недоступными. То есть я бы предложил еще года три тому назад взять праворульку какую-нибудь по цене 500, там, допустим, тысяч, там, да, можно найти, там, как говорится, свежий привезенный.
1: Но сейчас машину уже не так все радужно.
2: Да. То есть, что есть, находим, смотрим внимательно и, как говорится, наслаждаемся.
1: Понятно. Вот. Спасибо большое, Олег, за рассказ. Очень интересный совет. Следующий звонок принимаем. 237-104. Что посоветуете из машин для девчонки? Желательно побюджетнее. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, слушаю вас.
3: Меня зовут Евгений. Ну, я бы посоветовал, наверное, скорее всего, еще рассмотреть такой вариант женский, как Mercedes B200.
1: А что прям так прям, ну, понятно, что недорогой, а что прям так это дешево в обслуживании, в содержании?
3: Ну, слушайте, у меня у супруги такой же.
1: Угу.
3: И как бы, слушай...
1: Что-то пропал.
3: Нареканий вообще нету у машины. То есть масло замена от замены до замены, то есть ничего не ест. Машинка уже долго-долго лет в эксплуатации, больше 200 уже пробежала. Вот единственное, что турбинку, это самый ремкомплектик был, на турбинку, поддонную коробки поменяли. Все. Машинка бегает.
1: Сколько сейчас бюджет примерно такого бэшки?
3: Ну, 1 300 000. Это прямо в прекрасном состоянии, чтобы и кожа, и, ну...
1: Ну да, тут у нас тут такое, такая разница, знаешь, мы тут обсуждали машины 250-300, 1 300 000. Да, согласен, за 1 300 000 там еще куча всяких интересных автомобилей всплывет. Но в любом случае, спасибо. Надеюсь, машина и дальше супругу будет радовать. Мы вернемся к нашему обсуждению после небольшого перерыва. Будьте рядом.
0: Техосмотр.
4: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр. Сейчас будем продолжать принимать звонки. Сегодня обсуждаем вопрос слушательницы нашей. Какую женскую машину порекомендуют? Бюджет чем ниже, тем лучше. Качество? Ну, может быть, еще какой-то внешний выползет вариант. На связи у нас по телефону 237-104. Александр, Саш, привет.
2: Привет, Саш.
1: Да, что посоветуешь?
2: Я, к сожалению, с самого начала не слушал вашу передачу, но вот я сейчас как раз тоже стою на пороге выбора машины для жены.
1: Uh-huh.
2: И вот, ты знаешь, девочка я, вот я ее подруг спрашивал, и всем очень нравится машина, которая может внешне отражать состояние, что ли, души,
1: uh-huh.
2: и как-то выделяться среди потока. Вот современные автомобили, на мой взгляд, они потеряли какую-то нить, связующую вот, тем, что инженеры пытались сложить, показать особенность машины.
1: Слушай, но они стали унисексовыми, вот и все.
2: Да, вот как раз об этом и речь. Раньше машину можно было закрытыми глазами прикоснуться к фаре, там, к крылу, определить, что это за автомобиль. Сейчас я подведи, ты как профессионал, ты не сможешь определить. Вот, не скажешь, что китаец это и не кореец. Вот. И я пришел к выводу, что вот, наиболее оптимальным вариантом, который отражает как раз вот, суть, содержание и красоту, Nissan Micra. Девочка.
1: Интересно. Интересно, а кстати. Он, но он, правда, лупоглазый, он, как лягушонок, ну и что?
2: Да, он, во-первых, очень импозантный, интересный, такой, знаешь, как бы любознательный. Он всегда веселый, он встречает хорошим настроением. А далее я тут задумался, поскольку у нас зима достаточно долго идет, у них есть варианты в полном приводе. У Микры. С левым рулем.
1: Ничего
2: себе. Я такую машину находил. Я даже в городе у нас такую машину видел. Девушка живет где-то за автовокзалом. Я там пешком часто прогуливался на работу. Вот. И я поэтому и задумался. Пойти бы такую машину в полном приводе для девочки. Это будет вообще шикарно.
1: Для это интересно, правда. Слушай, а вот ты, как человек, рассматривающий такую машину для жены, сколько бюджет примерно?
2: А бюджет, ты знаешь, можно найти вариант до 600 тысяч. Хороший вариант. При этом состояние обслуживаемое, с книжкой,
1: понятно.
2: Без ДТП.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое, Саш. Супруги, привет, тебе удачи в покупке. Мы следующий звонок примем. Еще успеем, может быть, с парой радиослушателей поговорить. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
3: Алло, Саш, привет, меня зовут Илья.
1: Привет, Илья.
3: Вот, вопрос вот такой. Сколько вас слушаю сейчас передачу, ни разу не услышал. Я считаю, машина недооцененная. Это Honda Civic 2008-2009-2010-2008 генерации, там, рестайл, короче говоря. Вот, очень интересная машина. Единственные два косяка у нее, на мой взгляд, это низкая подвеска. Маленький дорожный просвет. И, как присуще всем японцам, слабое лакокрасочное покрытие. В остальном машина неубиваемая.
1: Слушай, а вот ты про седаны говоришь?
3: Да, про седаны.
1: Ну, это 4D это вообще вариант очень рабочий. По минусов я еще накидаю, но они больше касаются комфорта, пластика там и так далее. Но, блин, ребят, если мы ищем долговечный, экономный и достаточно быстрый, там же моторы 1.8, вот эти 140 коней, им сносу нет, и они при этом расходуют мало топлива. У меня был такой в семье, только в исполнении 5D. Там чуть больше косяков в плане конструктива, но при этом у меня ни разу расход за 9,8 выше даже зимой не вываливался. Вот, так что я считаю так. Они при том сейчас, вот даже если вот эти красивые цивики 5D смотреть, бог с ним там с этой балкой сзади, бог с ним с низкопрофильной резиной, ну и дорожным просветом, но там цена более-менее адекватная, тут как бы задача просто найти живой вариант. Спасибо тебе за предложение, интересная тема. Насчет недолюбленности тут как тоже не соглашусь, потому что 4D прям сильно пользуется спросом, особенно в категории бюджетной. Следующий звонок у нас будет заключительный, 237-104. Успевайте дозвониться. Мы сегодня собираем советы для одной из наших слушательниц, какую машину для девчонки подобрать. Бюджет чем меньше, тем лучше. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да, здрасте, слушаю вас.
4: Volkswagen Polo хэтчбэк.
1: Угу.
4: Мой супруги был такой.
1: 1.2?
4: Да, 1.2. В принципе, ей хватало по городу кататься, самое то.
1: Слушай, а Фабии такие же?
4: Ну и Фабия, это то же самое, в принципе.
1: Там только один минус, моторы одноразовые. Вот это как бы смущает. Что там было с предыдущими владельцами, надо изучать. То есть как бы отремонтировать двигатель этот, проще новый сразу поставить, потому что они не ремонтопригодные вообще.
4: Ну, в плане двигателя, да, но если, допустим, не зажигать на ней, то нормально ходит мотор.
1: Спасибо большое за совет. Друзья, так, теперь будем подбивать итоги. После небольшого перерыва вот перечислим все, что нам сегодня сказали.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
5: Реклама.
6: Тепло ли тебе делится?
7: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в «Прайм Сервис».
8: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Ура! Веер-парк!
12: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
11: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
12: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
14: Не стыдно?
15: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
16: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
17: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
18: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
19: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
20: Еще как кажется.
21: Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
22: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
23: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
24: Отправляемся в морской круиз.
25: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
26: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
25: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с

0: спонсор рубрики «Ремзона» ОИКБ «Автотренд». Автотехцентр «Клад Авто» на Хрустальногорской, 37. Сайт кладавто.ру.
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
2: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом одного из наших радиослушателей по поводу того, выгодно вообще и нужно ли брать автомобиль на дизельном двигателе, какие могут быть проблемы. Ну, давайте начнем с того, что дизельные двигатели – это в первую очередь сложность конструкции. У большинства дизельных машин сегодня под капотом турбина, у некоторых их две, EGR, сажевый фильтр, интеркулер и куча электронных датчиков. Вот каждая из этих систем, в принципе, является потенциальной проблемой. Сажевик, например, там может забиться, особенно если машины часто ездят по району, новые стоят как половина двигателя, если что. Турбина может плюнуть маслом, если ее не охлаждать правильно или не менять масло. EGR — прекрасный вообще повод приехать в сервис с фразой «что-то тупит», с выхлопом какие-то проблемы. Топливо — еще один вопрос. Не везде и не всегда, к сожалению, присутствует качественное. Солярка бывает разная, и не только летняя и зимняя, если что. Есть нормальная, а есть такая, которая фильтры чернеют, там форсунки хрипят, насос ТНВД уходит вообще в иной мир. В больших городах, в принципе, с заправками все окей, а вот в регионах это как повезет. И поверьте мне, бодяга все еще существует, особенно на трассах. В том числе надо учитывать обслуживание. Не каждый сервис возьмется за ремонт дизельного двигателя, и не каждый захочет лезть вообще в сажевые фильтры, например, колдовать с диагностикой какой-то, разбирать насос высокого давления, да и ремонт, если что, ощутимо дороже бензинового двигателя. Но если ты много ездишь, особенно куда-то за город, по трассе, у тебя большая тяжелая машина, не просто до магазина доехать, а для работы, например, командировок, или же охоты, рыбалки, то дизель тебе подойдет, и бояться этих проблем не стоит. Если у вас еще будут вопросы в рубрику «Ремзона», пишите в нашей группе ВКонтакте, мы будем с ними разбираться.
1: Ремзона.
3: Техосмотр.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска — ООО «СЗ Синица. Точка. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Армения получила уведомление о запрете на ввоз плодоовощной продукции в Россию. Ограничения начинают действовать с 30 мая. В Управлении Республики по безопасности пищевых продуктов сообщили, что начаты переговоры с инспекционным отделом. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих помидоров, огурцов, перцев и клубники, а также других культур из Армении. Меры будут действовать, пока власти республики не обеспечат безопасность продукции, сказали в российском ведомстве. В Госдуме предложили ввести кэшбэк за отдых в России. С инициативой выступил зампред комитета по бюджету и налогам, депутат от партии ЛДПР Каплан Панеш. Максимальная выплата по такому вычету могла бы составить 65 тысяч рублей на семью. Инициатива призвана заменить утраченную программу туристического кэшбэка, которая дважды запускалась в 2021-2022 годах, но так и не вернулась на федеральный уровень. Депутат уточнил, что вычет можно будет получать ежегодно, а не в рамках разовой акции, сообщает портал «Общественная служба новостей». Два автобуса в Екатеринбурге изменили маршруты движения из-за проведения зеленого марафона и перекрытий в центре города. В объезд направлены автобусы номер 043 и 45, сообщает официальный портал мэрии. Ограничения для транспорта действуют сегодня до 15 часов. Для участников марафона сегодня подготовили несколько маршрутов от 400 метров для детей и до 21 километра для самых подготовленных бегунов. Для гостей зеленого марафона также подготовлена насыщенная развлекательная программа, большой городской праздник, концерты, семейные активности. Главным музыкальным гостем стала певица Мэри Гу. В Екатеринбург на премьеру фильма «Майкл» приехал официальный двойник поп-короля в России – Павел Талалаев, который произвел настоящий фурор среди поклонников Джексона. Талалаев был признан официальным двойником, сестрой певца Латои Джексон во время ее визита в Москву в 2010 году. Артист выступает в образе своего кумира уже более 25 лет и собирает полные залы на своих шоу. 29 мая двойник Джексона презентовал фильм в кинотеатрах Екатеринбурга и делал фото со всеми желающими. А перед сеансом он танцевал под Джексона и исполнил его фирменную лунную походку, пишет «Комсомольская правда». Сборы биографического фильма «Майкл» за сутки проката в России составили 116 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи. В мировом прокате «Байопик» собрал уже более 800 миллионов долларов. Сейчас «Майкл» занимает второе место среди всех музыкальных биографических картин. Лидером пока остается «Богемская рапсодия». У нее 911 миллионов долларов. Но не исключено, что в итоге проката лента про Майкла Джексона обгонит проект про Фредди Меркьюри. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОСЗ «Синица. Реформа 1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 31 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе, ожидается переменно-облачная погода. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 15-17 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
11: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
13: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: Exceed. Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: На старт! Внимание! Шар!

0: пункта проезда на chartage-defis-plage.rf.
1: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
2: Единственный электрокартинг на Урале – карт-старт. Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
1: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в карт-старт.
2: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
8: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
9: И побывать в настоящей пожарной машине.
10: А еще послушать лекции по безопасности.
7: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
9: Мам, пойдем!
7: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
11: 12+.
12: Ура! Веер-парк!
13: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
12: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
13: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
14: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
16: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
17: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
16: Поехали. Скажи адрес.
17: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
18: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
19: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4В. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4В.
20: Дневной драйв на радиопилот.

0: реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
3: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
2: Веер Молл, 6 июня, 0+.
4: Территория.
2: Улыбка.
4: Стейк.
2: Смех.
4: Говорите свободно, ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
5: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
9: Джек-Гроб.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
15: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
16: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
17: Лим-Попо. Веселье не за горами.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
19: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Еще сейчас со всех сторон говорят, что молодежь, мол, перестала заниматься любовью, вообще не интересуется этой деятельностью никак. Но, возможно, они просто тянутся к долголетию и хотят хорошей, красивой старости. Сейчас все объясню. Значит, ученые выяснили, что, оказывается, чем раньше вы начинаете заниматься сексом, тем меньше проживете. Оказывается, в ДНК есть маркер, который показывает, что раннее начало, это быстро оно изнашивает тело. И в будущем ведет к целому набору болячек. От проблем с легкими до метаболизма, и депрессии, т-т-т-т-т. В общем, каждый лишний год девственности снижает риск ментальных расстройств. И тут и вспомнили, что вот они, 40-летние девственники, явно шарят в том, чтобы жить подольше.
4: Можно, первый раз делать в 15, а потом перерыв большой, а можно в 15 начать или в 18 и каждый день изнашивать
5: организм. Просто такая новость, не знаю, как будто можно стереться, если этим часто заниматься.
3: Это научная вообще-то новость.
4: Ну, какие-то там
6: те, у кого подобный одометр пошел на второй круг, они что?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
3: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Встречайте. Обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
7: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
6: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
7: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
9: «Кермгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря «Керамиру».
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В «Керамире» и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от «Керамир».
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Now Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили ИХ-5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили ИХ-5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104 десяток FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан импорт на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщила Минобороны. В Таганроге в результате атаки БПЛА пострадали 2 человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, продолжается ликвидация последствий на земле. В результате атаки произошло возгорание танкера и резервуара с топливом в порту Таганрога. Разлива нефтепродуктов нет, пожар ликвидирован. Ракетная опасность была объявлена накануне по всему Уральскому региону. В Свердловской области она действовала в течение 2 часов с 17 до 19. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет вчера вечером были задержаны около 8 рейсов. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Позже Среднего Урала отбой ракетной опасности дали только в Тюменской области и на Ямале. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. А зеленой зоне на улице Народной Воли от 8 марта до переулка Университетского дали название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов УРГЭУ, Горного и филиала Академии госслужбы. Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан импорт». Металлургов 67.
8: «Климат-контроль».
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра, 31 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе, ожидается переменно-облачная погода. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 15-17 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Это так круто!
2: круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
5: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
6: Информация на правах рекламы.
7: Весна.
8: Встречи с друзьями.
7: Отдых и путешествия.
8: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. «Территория улыбки» продлевает спецпредложение.
7: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
8: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Не стыдно?
6: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
7: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
8: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
7: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
8: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55.
16: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
17: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
19: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
20: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
21: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
22: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
21: Веер Молл. 6 июня. 0+.
23: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Науфбилдфест. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
0: Музыкальный нон-стоп.
1: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
1: На Радио Пилот.
5: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
13: Информация на правах рекламы.
24: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
25: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
26: Пора планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
27: Лимпопо. Веселье не за горами.
28: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
29: ОКИТ Екатеринбург. ОГРМ 186-67-08-907. 0+.
30: Тыц-тыц-тыц. Полчаса музыки нон-стоп.
31: Окей. На Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Россия входит в тройку стран, способных разработать собственный, суверенный искусственный интеллект. Об этом заявил накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Москва готова предоставить партнерам по ЕАЭС доступ к своим разработкам в области искусственного интеллекта для создания национальных платформ, подчеркнул глава государства. Свердловский облсуд продлил срок содержания под стражей блогеру Екатерине Улановой. Ее обвиняют в многочисленных эпизодах мошенничества, за что в декабре 2023 года Верхоседский районный суд Екатеринбурга избрал ей меру пресечения запрет определенных действий. В июле 2024 года Уланову поместили под домашний арест, а прошлым летом из-за нарушения установленных запретов фигурантку отправили в СИЗО. Как сообщили в областном суде, женщина обвиняется в совершении более 1000 преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество в крупном размере». Уланова пробудет в СИЗО как минимум до 26 июня этого года, пишет «Комсомольская правда». Завтра в селе Кадниково отметят Сабантуй. Здесь будет представлено более 20 национальных подворий, выступят звезды татарской и башкирской эстрады, устроят турнир по национальной борьбе «Карэш». Вход на праздник традиционно бесплатный. Подробная программа Сабантуя есть на портале Ура.ру. Детям с 10 лет с июня разрешат ездить на поездах самостоятельно. Об этом сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник состава и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Стоимость услуги составит около 1500 рублей. На госуслугах запустят электронную книгу жалоб на маркетплейсы. Эксперимент по ее созданию начинают Роспотребнадзор и Минцифры. Нововведение направлено на защиту прав потребителей и позволит в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между покупателями и продавцами в досудебном порядке, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Покупатели на госуслугах смогут пожаловаться на отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 31 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем небольшой дождь, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 15-17 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
16: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
17: «Эксит. Born for more».
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мне нужно личное пространство.
7: У тебя будет своя комната.
6: Мне нужно больше места под одежду.
7: А у тебя гардеробная.
6: А мне нужно играть с друзьями.
7: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
8: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
9: УСС Витамин Девелопмент. ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Comfort 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
11: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
12: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
10: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
13: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
12: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
14: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
15: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
17: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
2: На старт. Внимание!

0: карта проезда на chartage-defis-plyaz.rf.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
4: 0+. Территория.
1: Улыбка.
4: Стейк.
1: Смех.
4: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
9: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
10: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
9: Веер Молл. 6 июня. 0+.
11: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.
12: Свежий

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Дневной драйв

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65.
3: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
7: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
6: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
7: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: Мне нужно личное пространство.
10: У тебя будет своя комната.
9: Мне нужно больше места под одежду.
10: А у тебя гардеробная.
9: А мне нужно играть с друзьями.
10: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
11: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
12: УСС Витамин Девелопмент. ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Now Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
14: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Геометрия.ру. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамин, Злобин, Николаевич, Икинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Геометрия.ру. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева, 36. Подробности на geometria.ru. 18+.

0: июня с 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта «О Хайлайт». Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Дневной драйв на радио пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан импорт на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Посла России в Армении вызвали в Москву для консультации. МИД России пояснил, что вызов связан с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках Евроазиатского экономического сотрудничества. Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет в ЕС. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придется свернуть. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. Сегодня здесь проходят выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные игры. 1 июня праздничная программа с ростовыми куклами, фотозонами. В Полевском сегодня, в самом южном парке, за Центром культуры и народного творчества, состоится концерт. В Нижнем Тагиле 1 июня в парке Бондина пройдет фестиваль. Напомню, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. В Екатеринбурге снизились цены на туры за границу. По данным одного из сервисов бронирования, недельный отдых в Египте в середине июня на двоих обойдется в 95 тысяч рублей минимум. Турция начинается от 90 тысяч, Абхазия от 50. В Юго-Восточной Азии в июне начинается сезон дождей. Те, кого они не пугают, могут поехать во Вьетнам. Путевки туда начинаются от 145 тысяч рублей, в Таиланд от 115, туры в Китай от 130 тысяч. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил падение цен снижением спроса, которое вызвано прежде всего международной обстановкой, передает ЯТИП. Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Проект в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России проводится впервые. Два поезда с артистами отправились из Владивостока и Севастополя в Москву. Артисты делают остановки в городах и показывают лучшие театральные представления. В Екатеринбург театральный поезд прибудет 18 июня утром. После торжественной встречи от вокзала по улицам города пройдет театрализованное шествие с оркестром. В течение двух дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок. 5 регионов России объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Такое решение приняли Крым, Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики. В этом году День Святой Троицы отмечается 31 мая. Это один из главных православных праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи. А 1 июня празднуют Духов день. Он завершает пасхальный цикл. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЦБ «Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра, 31 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе, ожидается переменно-облачная погода. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 15-17 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
2: 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
13: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
1: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
0: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
1: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
6: Джекгроб. Весна.
7: Встречи с друзьями.
6: Отдых и путешествия.
7: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
6: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
7: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
11: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
12: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Geely EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Geely Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
13: Ура! Верпарк!
14: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
13: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
14: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
15: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: На старт, внимание, Шартаж-пляж!
2: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
4: Марш на Шартаж-пляж!
2: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
4: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
2: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет!
5: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты. Концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
2: Веер Молл. 6 июня. 0+.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
2: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
10: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907. 0+.
11: Не стыдно?
12: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
13: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
14: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: С 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Geometria.ru. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Geometria.ru. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru.
4: 18+. Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Еще сейчас со всех сторон говорят, что молодежь, мол, перестала заниматься любовью, вообще не интересуется этой деятельностью никак. Но, возможно, они просто тянутся к долголетию и хотят хорошей, красивой старости. Сейчас все объясню. Значит, ученые выяснили, что, оказывается, чем раньше вы начинаете заниматься сексом, тем меньше проживете. Оказывается, в ДНК есть маркер, который показывает, что раннее начало, это быстро оно изнашивает тело. И в будущем ведет к целому набору болячек. От проблем с легкими до метаболизма и депрессии. В общем, каждый лишний год девственности снижает риск ментальных расстройств. И тут и вспомнили, что вот они, 40-летние девственники, явно шарят в том, чтобы жить подольше.
4: Можно, первый раз делать в 15, а потом перерыв большой, а можно в 15 начать или в 18, и каждый день изнашивать
5: организм. Просто такая новость, не знаю, можно стереться, если этим часто заниматься.
3: Это научная вообще-то новость.
4: Ну, какие-то там должны быть.
6: А те, у кого подобный одометр пошел на второй круг, они что?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.

на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Беремаевской, осмота.
3: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Беремаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
10: Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
11: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Now Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Точка Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Свердловская ГАИ устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Серовском тракте. 30 мая на 42-м километре трассы женщина на мотоцикле сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося. Водитель мотоцикла получила травмы, пешеход погиб на месте, сообщили нам в облгаи. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России. Половину вырученных средств власти обещают направить на зарплаты и премии сотрудникам МВД, пишет газета «Коммерсант». Сегодня в Екатеринбурге состоится важный боксерский поединок. Его называют главным событием весны в мировом боксе. Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против немца Михаэля Эйферта. В Екатеринбурге уже состоялась дуэль взглядов. Сам суперпоединок покажут в прямом эфире Первый канал. Начало в 21:30 по московскому времени. 30 мая отмечается День окрошки. Окрошка – самый популярный холодный суп в России. Средняя стоимость приготовления окрошки для 7 из 4 человек за год снизилась на 0,5% и составила 448,5 рублей. Об этом сообщил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Для расчета брали классический рецепт окрошки на хлебном квасе с огурцами, зеленью, яйцами и вареной колбасой. Примерно в такую же сумму обойдется и окрошка на кефире. Доллар на выходные 71,02, евро 82,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 31 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем небольшой дождь, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 15-17 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
15: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
16: Exceed. Born for more.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Geely EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Geely Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
7: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55.
12: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
13: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
14: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Попо. Веселье не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
17: ОКИД Екатеринбург. УГРМ 108-667-1008-907. 0+.
18: Мне нужно личное пространство.
19: У тебя будет своя комната.
18: Мне нужно больше места под одежду.
19: А у тебя гардеробная.
20: А мне нужно играть с друзьями.
19: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
21: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
22: ОСЗ Витамин Девелопмент. ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

7 минут, 7 дней в неделю на Радио Пилот.

0: Реклама. Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
1: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. У Восмота сервис. Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
4: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
5: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
6: И побывать в настоящей пожарной машине.
7: А еще послушать лекции по безопасности.
4: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
6: Мам, пойдем!
4: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
8: 12+.
9: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
10: Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
11: Продолжите фразу. Три десятки это.
12: Такси. Я на работу езжу.
13: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
14: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
11: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
15: ООО «ДРЭЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
17: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
16: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
18: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
19: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
18: Веер Молл. 6 июня. 0+.
20: Помогите! Тону!
21: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
22: Спасибо, дружище!
23: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
24: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
25: Ночь. Улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
26: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
2: Территория.
3: Улыбка.
2: Стейк.
3: Смех.
2: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Bildfest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф 6+.
2: Ура! Верпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: С 16 до 20. Навигатора в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 94.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан импорт на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый вечер. Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Но если Армения начнет переходить на стандарты Евросоюза, интеграцию с ней объективно придется свернуть, заявил Владимир Путин по итогам своего визита в Казахстан. Никакие решения Еревана не испортят отношения наших народов, но могут возникнуть экономические сложности в случае вступления Армении в ЕС. Для граждан Армении в случае выхода страны из евроазиатского экономического сотрудничества будут действовать уже обычные требования к мигрантам, и им придется покупать патенты для работы в России. Армения потеряет 14% ВВП, если цены на энергоносители придется поднять из-за ее выхода из ЕАЭС, добавил Владимир Путин. В Свердловской области за сутки произошло 18 пожаров, пострадали 5 человек, четверо из них спасены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В Каменске-Уральском загорелся садовый дом. Специалисты МЧС спасли из огня 4 человек, 2 из них дети. Их отправили на амбулаторное лечение. Еще один крупный пожар произошел в поселке Палкинский Торфяник в садах товарищества «Хрустальный». В пожаре в садовом доме пострадала женщина, ее госпитализировали. Причина ЧП – короткое замыкание, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге создадут муниципальное предприятие по утилизации старых шин. Глава города Алексей Орлов на рабочем совещании поручил проработать этот вопрос. Ежегодно в Екатеринбурге образуется не менее 3000 тонн старых шин. Удобной инфраструктуры для их легальной сдачи в городе нет. Резина оказывается в лесах, на контейнерных площадках. Отработанные автошины относятся к 4-му классу опасности. Они пожароопасны, плохо поддаются естественному разрушению, при этом могут послужить хорошим вторсырьем. Сейчас централизованный прием шин в Екатеринбурге ведет только региональный оператор спецавтобаза на улице Посадской, пишет «Сигнал». Первоклассникам в России не будут ставить оценки за поведение. Их будут выставлять, начиная со 2 класса. Это следует из приказа Минпросвещения, передает РИА. Тестирование системы оценки поведения для школьников уже проходит в пилотных регионах. В следующем 2026-2027 учебном году оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. А к сентябрю 2027 года трехуровневая система оценки образцовое, допустимое и недопустимое поведение будет внедрено во все школы страны. Дональд Трамп стал тяжелее. Врачи указали президенту США на лишний вес. За год он набрал 6 килограммов и весит теперь 108 килограммов, сообщает Associated Press. Главный терапевт Белого дома Шон Барбарелла порекомендовал пациенту не есть гамбургеры из Макдональдса, соблюдать диету и поддерживать физическую активность. В целом медкомиссия не выявила у него проблем со здоровьем и признала 79-летнего президента США полностью годным к работе, сообщает ТАСС. Когнитивный тест Трамп прошел с максимальным результатом 30 из 30 баллов. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан импорт». Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра, 31 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 15-17 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
7: 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру
15: 0+.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: Реклама.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
6: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.
7: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
8: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
7: Веер Молл. 6 июня. 0+.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали, скажи адрес.
11: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, six

0: сегодня с 16 до 20 навигатора в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
1: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4В. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4В.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Точка Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. В Екатеринбурге на зеленый марафон вышли 15,5 тысяч человек. Это больше, чем в других 60 городах России, в которых тоже прошли забеги, сообщает Департамент информполитики. Марафон в центре города состоялся в субботу. Участникам были доступны дистанции от 1 до 21 километра. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, интерес к легкой атлетике в Свердловской области с каждым годом растет. Сегодня ею регулярно занимается более 61 тысячи человек, а ежегодно на Среднем Урале проводится около 100 легкоатлетических забегов. В Госдуме предложили ввести кэшбэк за отдых в России. С инициативой выступил зампред комитета по бюджету и налогам, депутат от партии ЛДПР Каплан Панеш. Максимальная выплата по такому вычету могла бы составить 65 тысяч рублей на семью. Инициатива призвана заменить утраченную программу туристического кэшбэка, которая дважды запускалась в 2021-2022 годах, но так и не вернулась на федеральный уровень. Депутат уточнил, что вычет можно будет получать ежегодно, а не в рамках разовой акции, сообщает общественная служба новостей. Масштабная реконструкция ждет улицу Пушкина в Екатеринбурге. Мэрия заключила контракт с подрядчиком, который преобразит участок улицы от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны, установят скамейки, урны. Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Работы начнутся в ближайшее время. В Екатеринбург на премьеру фильма «Майкл» приехал официальный двойник поп-короля в России – Павел Талалаев, который произвел настоящий фурор среди поклонников Джексона. Талалаев был признан официальным двойником, сестрой певца Латои Джексон во время ее визита в Москву в 2010 году. Артист выступает в образе своего кумира уже более 25 лет и собирает полные залы на своих шоу. 29 мая двойник Джексона презентовал фильм в кинотеатрах Екатеринбурга и делал фото со всеми желающими. А перед сеансом он танцевал под Джексона и исполнил его фирменную лунную походку, пишет «Комсомольская правда». Сборы биографического фильма «Майкл» за сутки проката в России составили 116 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи. В мировом прокате «Байопик» собрал уже более 800 миллионов долларов. Сейчас «Майкл» занимает второе место среди всех музыкальных биографических картин. Лидером пока остается «Богемская рапсодия». У нее 911 миллионов долларов. Но не исключено, что в итоге проката лента про Майкла Джексона обугнется. Гонит проект про Фредди Меркьюри. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 31 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе, ожидается переменно-облачная погода, днем небольшой дождь, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 15-17 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Thank you.
4: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
11: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: Exit. Born for more.
15: Новая музыка в секретной фанатике.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
2: Джек-Гроб.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
8: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-667-1008-907. 0+.

0: Ермолу 5 лет. Скажем празднику привет.
1: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
0: Веермол. 6 июня. 0+.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
6: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Миша, возьми еще эти коробки.
8: Они уже не входят ко мне в машину.
9: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
10: Мы стекло у шкафа разбили.
7: Ну, Миша!
9: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: С 16 до 20. Навигаторы в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта «О Хайлайт». Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. В России предотвращен теракт. В Следственном комитете сообщили, что террористический акт в Туапсе готовили два молодых человека, один из которых несовершеннолетний. Куратор преступления вышел на старшего, которому 18 лет, предложил за $300-500 изготовить самодельное взрывное устройство и заложить в одном из административных зданий города с большим числом людей. К подготовке фигурант привлек своего 17-летнего знакомого. Сотрудники ФСБ не дали им воплотить преступление. Умысел, возбуждено уголовное дело, обвиняемые признали вину и сейчас под стражей. Свердловчане почтили память жертв политических репрессий. Торжественная траурная церемония прошла в Троицкую субботу на 12-м километре Московского тракта. У мемориального комплекса «Маски скорби» собрались более 150 человек, представители общественных организаций, духовенства, органов власти. Состоялся молебен и возложение цветов. Была объявлена минута молчания, сообщает Департамент информполитики. Мероприятия в память о погибших в 30-е и 50-е годы прошлого века проходят дважды в год. В Троицкую субботу и в день памяти жертв политических репрессий. На плитах мемориального комплекса высечены имена более 18 тысяч человек, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге снизились цены на туры за границу. По данным одного из сервисов бронирования, недельный отдых в Египте в середине июня на двоих обойдется в 95 тысяч рублей минимум. Турция начинается от 90 тысяч, Абхазия от 50. В Юго-Восточной Азии в июне начинается сезон дождей. Те, кого они не пугают, могут поехать во Вьетнам. Путевки туда начинаются от 145 тысяч рублей, в Таиланд от 115. Туры в Китай от 130 тысяч. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил падение цен снижением спроса, которое вызвано прежде всего международной обстановкой, передает Ядин. Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Проект в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России проводится впервые. Два поезда с артистами отправились из Владивостока и Севастополя в Москву. Артисты делают остановки в городах и показывают лучшие театральные представления. В Екатеринбург театральный поезд прибудет 18 июня утром. В течение двух дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать голубую луну. Название это полнолуние получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкий случай. Второе полнолуние в месяце бывает очень редко. Кроме того, оно уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли и будет казаться на 5% меньше, чем обычно, пишет РБК. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: «Климат-контроль».
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра, 31 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе, ожидается переменно-облачная погода. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 15-17 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжур.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Боначива.
7: Салам ассаба.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
14: Girl,

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Ну что, ребят, начинается субботний «Техосмотр». В прямом эфире просим вас советов. В общем, одна из слушательниц обратилась, надо женскую машинку, желательно недорогую, что-нибудь прям вот побюджетнее, но вот прям для девчонок. Небольшое, неприхотливое, 237-104 – это телефон прямого эфира. Давайте, девчонки, поможем. Все-таки, знаете, вот женские машины – это какая-то такая вся отдельная категория. Понятно, что чаще всего ремонтом этой машины будет заниматься мужчина. Но хотелось бы пореже в сервис заезжать. 237-104 – это телефон прямого эфира, и вы можете свой вариант предложить прямо сейчас. Тут как бы больше, наверное, не про гламур вообще всякий. Единственное условие, наверное, только левый руль. Левый руль, потому что девчонкам к правому привыкать не быстро получается. Алло.
3: Александр, приветствую.
2: Привет, привет. Как тебя зовут?
3: Ну, тоже Саня зовут.
2: Ну, что предлагаешь? Давай.
3: Слушай, частенько с тобой тоже же общаемся, звоню, дозваниваюсь иногда. Ну вот, хотел бы посоветовать, конечно, Honda Fit. Самый оптимальный, мне кажется, вариант.
2: А с левым Jazz?
3: Ну да, с левым, конечно, рулем.
2: Но понятное дело, что Jazz будет дороже. Бюджет приблизительно какой рассчитывать?
3: Ну, я думаю, 800-900.
2: Ну, то есть около 800, хороший вариант.
3: Да,
2: а все, что
3: есть варианты.
2: О старом кузове можно и подешевле смотреть.
3: Ну, в старом можно и пойти. Можно посмотреть и Авео, конечно.
2: Угу.
3: Типа хэтчбека вот они как.
2: Я помню, да, на 1.4, которые выходили.
3: Да, тоже они ездят и ездят, спокойно будут ездить.
2: Она как это бы, такая, вот такая такие... как это, из трансформеров такая. Слушай,
3: вот а... тоже такая для девчонки красивенькая машинка.
2: А Спарки не вариант?
3: Да тоже вариант, но мне кажется, вот либо Honda, либо Авео.
2: Понятненько. Ну, то есть, хэтчбек маленький, либо джаз брать, если есть деньги,
3: да,
2: либо прям совсем
3: да.
2: бюджет, это Авео. Интересно.
3: Ну, лучше, конечно, Honda. Honda это...
2: Понял.
3: Ломаться не будет.
2: Хорошо, спасибо тебе большое, Сань, за предложение. Удачного дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Мы сегодня обсуждаем автомобиль для девушки. Маленький. Чем дешевле, тем лучше, знаете. Сейчас как бы не до жиру. Сорвался звонок у нас. Перезвоните обязательно. Нужен совет. И вообще все-таки хочется понимать. То есть, как бы, когда мы отбрасываем вот эти вопросы скорости, я не знаю, там опционала, гламура, что остается? Алло.
4: Алло, добрый день.
2: Ой, здрасте, нам девчачьи советы как раз и нужны.

0: женщины. Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Татьяна, что предлагаете?
1: Я уже более 20 лет вожу машину, и мне очень нравилось Ford Focus.
0: Ford Focus. Потише чуть-чуть приемник, Татьяна, сделайте. Focus трехдверный?
1: Нет, пятидверный, хэтчбэк у меня.
0: Хэтчбэк, ага. У меня просто встречный вопрос. За это время Focus сколько-то съел из вас или нет?
1: Ну вот, знаете, вот единственное, что лампочки приходилось менять иногда. И все, остальное все в порядке.
0: Сколько сейчас наездила?
1: В общем, очень надежная машина. Ездила много, много. Без машины вообще себя не вижу.
0: Бюджет, а сейчас... бюджет, коробка и кузов хотя бы какой? Первый, второй, третий?
1: У меня был второй. Угу. Также хочу, знаете, еще посоветовать. Вот сейчас у меня Hyundai Elantra. Угу. Классная машина представительского, такого более-менее класса, но... Уже не эконом. Угу. Тоже для девушек. Юркая, легкая и, в принципе, расход небольшой.
0: Ясненько. Бюджет покупки примерно какой? Ну, вот
1: что вы в бюджет включаете?
0: Ну, я имею в виду просто покупку пока автомобиля.
1: Покупка автомобиля? Ну, мне кажется, не менее чем миллион.
0: Ну, то есть около миллиона, да?
1: Ну да, сейчас, хорошо. Если говорить о машине, которая более-менее нормально ездит, но точно БУ машина не меньше миллиона.
0: Угу. Ну что ж, спасибо, Татьяна, вам за добрый совет, мы вам желаем удачи, еще сейчас успеем один звонок принять. 237-104, кто на связи у нас и что предлагаете для девчонки? Алло.
2: Александр, день добрый.
0: Привет.
2: Ну вот, в моем понимании, те, что предлагают, это все низкие машины, меня Андрей зовут.
0: Ага, очень приятно.
2: Мы с супругой брали Логана Subway. И очень нравилось после гранты. Потому что к любому бордюру прижиматься не страшно. Может, не наворчить, что бампер поцарапало.
0: Угу.
2: Вот. Ну, либо, соответственно, Сандера. Вообще идеальная машина. Вот эти точно никогда не сломаются. И тем более клиренс у них выше, чем в обычных седанах. Даже в городе он ей очень нравился. Вот он у нее такой был.
0: Слушай, а бюджет сейчас какой на эту машину?
2: Они до миллиона можно найти после там бабушки, дедушки. Там у них же пенсионеры в основном брали эти машины. Uh-huh. Они даже с одним хозяином есть, там бюджеты разные. Смотря какое поколение выбираешь, что Сандера повыше, которые, что Логан СТП, они, конечно, uh-huh. подороже, чем Сандера. Но в любом случае, в городе даже клиренс и вообще пригодился.
0: Yes.
2: Вот, даже мужья же они такие, постоянно. Мне нравится, как жены водят. А тут не поцарапаешь никогда ничего, ни пороги, ничего не загнешь.
0: Ясненько. Ну, слушай, это интересное предложение. Спасибо тебе большое за то, что дозвонился. Мы вернемся к нашему разговору об автомобиле для девчонки. Надо только единственное понимать, какой бюджет. Условие только одно, расположение руля слева. Но разговор наш продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
3: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
4: Реклама.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. prime196.ru.
6: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
7: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
6: Веер Молл. 6 июня. 0+.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907. 0+.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100,
4: На помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
13: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр». Мы сегодня решили обсудить тему женского автомобиля. Желательно бюджет, чем ниже, тем лучше. Ну и, конечно, чтобы был маленький, надежненький, простой такой. У нас на связи по телефону 237-104 Ольга. Ольга, здрасте.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Очень приятно, что у нас у женщин такой вот прям отклик пошел. Давайте помогать друг другу.
3: Да, смотрите, только я немножко не по теме. Можно? Мы рассматриваем семейный автомобиль.
2: О, это уже сложнее. Это же тебе и мужу угодить, знаешь.
3: Ну, смотрите, мы немного определились, хотели бы услышать ваше мнение. Рассматриваем покупку нового китайского авто. И вот буквально вчера посмотрели GAC S8.
2: GS8.
3: Да. Что можете подсказать?
2: Ну, там только два варианта у вас остается. GS8 либо Manjaro. Вот, собственно, их и смотрите. Покатайтесь, что больше понравится, то и берите. Спасибо большое, Оля, семье привет. Мы будем дальше звонки принимать. Все-таки хочется слушательнице помочь и по теме поговорить. Хочется маленькую женскую машинку подобрать. Есть какие-то варианты, пожалуйста, накидывайте. 237-104 это наш номер телефона. Тут как бы пока у нас размыты рамки бюджета. Человек просто хочет понимать, вообще есть что-то интересное на рынке, и чем ниже цена, тем лучше. Пока у нас среди лидеров маленькие японцы, такие как Honda Jazz, тут еще Mitsubishi Colt предложили, оно не оно, это вот сейчас разберемся. Алло.
4: Александр, приветствую.
2: Привет, привет, слушаю тебя.
4: Хочу посоветовать Hyundai Solaris.
2: Слушай, ну там бюджет в хорошем состоянии будет большое, если... Небольшой бюджет, состояние будет очень плачевное, да?
4: Ну да, ну, бывают варианты, попадаются и неплохие.
2: Слушай, а почем?
4: Готов 12-х, может быть, но ага. Дешевенький, но и вариант, ну, если из пенсионера какого-нибудь.
2: Слушай, а 12-го года примерно сколько машины сейчас стоит?
4: Ну, в районе 500.
2: О, 500-600 нормальный бюджет вообще.
4: Да.
2: Хорошо, спасибо тебе большое, что предложил. Удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104. Кстати, в этих же годах можно еще посмотреть что-нибудь поинтереснее. Были и у корейцев маленькие машинки-то вообще. А стоит смотреть вот такие маленькие прям утюжки или нет? Это уже вопрос открытый. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
5: Здравствуйте.
2: Да, здрасте, слушаю вас.
5: Да, не важно, какой автомобиль. Ну, в данном случае Nexia.
2: Ага.
5: Такой вариант. До 150 не жалко, даже если где-то что-то покупаешь.
2: Слушай, а сколько бюджет ты сказал? 150?
5: Да, 150. Вот я сейчас на ней, и она прошла 230 километров тысяч.
2: Слушай, это какой-то прям сильно шоколадный бюджет. За даже отечественные как бы машины трудно подобрать такой.
5: Ну да, да.
2: Я думаю, что там правдивая цена за Nexia, Logan или Accent будет где-то около 200, 250, вот так.
5: Ну, да, согласен, где-то так. Ну, от 150 нормально.
2: Слушай, а ничего, девчонки, нормально?
5: Да нормально, что они ездят, он тоже...
2: Просто насколько часто придется с ней в сервис, все-таки машина взрослая уже очень.
5: Да, слушай, вкладываться в нее не надо, поскольку... Там копеечные расходы.
2: Понятно. Спасибо тебе большое за предложение. И еще сейчас один звоночек примем. 237-104. Ищем сегодня машину для нашей слушательницы. Что-нибудь женское. Ну или варианты побюджетнее. Алло.
6: Алло. Здрасте.
2: Да, привет. Слушаем тебя.
6: Ну вот я езжу на Nissan Almera G15. 14-й год.
2: Да.
6: В принципе, машинка вообще не прихотлива. Запчасти всегда все в наличии есть.
2: Внешне, конечно.
6: Внешне, да, багажник большой, салон, соответственно, тоже большой.
2: Uh-huh.
6: Это и привлекает.
2: Слушай, а как относишься к хэтчбекам, которые у них были, ноуты те же самые?
6: Положительно, в принципе.
2: Там просто надо понимать бюджет. Вот твоя машина почем сейчас?
6: Ну, бюджет где-то 500-600 можно, в принципе, хороший вариант найти с минимальным пробегом.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за предложение. Удачи. Друзья, мы вернемся к нашему обсуждению автомобиля для одной из наших слушательниц. После небольшого перерыва будьте с нами.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37, Академический район, сайт кладавто.ру.
9: Реклама.
10: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
13: Мне нужно личное пространство.
14: У тебя будет своя комната.
13: Мне нужно больше места под одежду.
14: А у тебя гардеробная.
13: А мне нужно играть с друзьями.
14: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
15: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
16: УСА «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» в прямом эфире «Радио Пилот» продолжается, и мы помогаем одной из наших слушательниц найти тачку. Девичий автомобильчик, бюджет желательно чем ниже, тем лучше, расположение руля слева. Ну и, конечно, чтобы был надежный. Хотя бы, пусть простой, даже на механике, если что. У нас тут предложили, кстати, вариант Ниву. 237-104, кто на связи, алло.
3: Доброе утро, Олег.
2: Да, привет, Олег.
3: Да, я вам как-то звонил, по-моему, уже год прошел, а ничего практически из того, что я сказал, не изменилось. Надо искать, прежде всего, автомобиль по техническому состоянию.
2: Так.
3: То есть независимо от марки и модели, потому что, сами понимаете, рынок бэушных подержанных автомобилей, которые находятся более-менее в нормальном состоянии, с каждым годом скукоживается, и найти хороший вариант все проблемнее и проблемнее.
2: Тут я соглашусь, сейчас, да, действительно, учитывая, да, что как бы и цены подрастают, но правда вторичка сейчас подупала, потому что кредитных программ нет. И плюс, как бы, ну, ценник изначально скакнул, потом...
3: А сейчас спрос на все упал. То есть я разговариваю с людьми, которые торгуют стройматериалами, которые занимаются торговлей, везде спад. Народ поприжал деньги просто. И денег меньше стало у народа. Ну, честно говоря, обнищал. И вот что я могу предложить. Вам человек правильно звонил насчет, допустим, Hyundai Solaris. Mm-hmm. То есть надо брать именно распространенную модель, чтобы можно было без проблем ее обслужить и найти запчасти. Да, человек тоже сказал вам Nexia. Nexia распространенный автомобиль. Можно где-то еще найти хорошую Nexia. Они выпускались где-то до 2003 года, 2002. Угу. Потом Nexia уже пошли не те.
2: Слушай, есть, а как вы... ты относишься к таким вариантам, типа Aveo, там, я не знаю?
3: Да, любая машина. Aveo тоже себя зарекомендовала хорошо. Есть там, конечно, какие-то там свои конструктивные недочеты, но они уже изучены вдоль и поперек. Можно найти ремонтников, которые их прекрасно знают. Угу. То есть, уже, да. То есть брать распространенную модель, которая у нас присутствует, допустим, на рынке. Fiat и всевозможные там американские или еще какие-то модели, их надо сразу отбрасывать. Потому что с запчастями, с деталями, с оригинальными вообще. То есть,
2: ну, это вот у нас сейчас... был вопрос, допустим, про там долговечность мини-купера, например. Ну да, вроде как женская машинка, но брать я бы тоже не рекомендовал.
3: Ну, там у купера же двигатели бывают, BMW там стоят, какие-то даже Renault, по-моему, Peugeot детали подходят. То есть, ну, это надо смотреть. Ну, эта машина культовая, вы сами понимаете, купер. То есть это для понтов. То есть для повседневной езды, для эксплуатации там есть свои недочеты. И хотел бы закончить. Вот смотрите, допустим, распространенная машина — это раз, то есть, которая у нас присутствует на рынке. Сейчас даже девочки, я смотрю, ездят Renault Logan. То есть раньше считалась пенсионерская машина Renault Logan, чурались. Сейчас смотрю, охотно на них ездят. То есть она тоже, в принципе, надежно зарекомендовала себя машина. Найти в хорошем состоянии можно. Единственное, да, постараться найти, искать, то есть приложить время, усилия, не опускать руки и искать. И вот смотрите еще, допустим, учили сбор повысили же, да, вы прекрасно знаете, да. То есть опять, да, нас ждет подорожание, то есть, как говорится, цен на автомобили. Праворульные автомобили сейчас у нас опять становятся опять уже недоступными. То есть я бы предложил еще года три тому назад взять праворульку какую-нибудь по цене 500, там, допустим, тысяч, там, да, можно найти, там, как говорится, свежую привезенную.
2: Но сейчас машину уже не так все радужно.
3: Да. То есть, что есть, находим, смотрим внимательно и, как говорится, наслаждаемся.
2: Понятно. Вот. Спасибо большое, Олег, за рассказ. Очень интересный совет. Следующий звонок принимаем. 237-104. Что посоветуете из машин для девчонки? Желательно побюджетнее. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
4: Меня зовут Евгений. Ну, я бы посоветовал, наверное, скорее всего, еще рассмотреть такой вариант женский, как Mercedes B200.
2: А что прям так прям, ну, понятно, что недорогой, а что прям так это дешево в обслуживании, в содержании?
4: Ну, слушайте, у меня у супруги такой же. И как бы, слушай...
2: Что-то пропал.
4: Нареканий вообще нету у машины. То есть масло замена, замена для замены, то есть ничего не ест. Машинка уже долго-долго лет в эксплуатации, больше 200 уже пробежала. Вот единственное, что турбинку, это самый ремкомплектик был, на турбинку, поддонную коробки поменяли. Все. А машинка бегает.
2: Сколько сейчас бюджет примерно такого бэшки?
4: Ну, 1 300 000. Это прямо в прекрасном состоянии, чтобы и кожа, и, ну...
2: Ну да, тут у нас тут такое, такая разница, знаешь, мы тут обсуждали машины 250-300, 1 300 000. Да, согласен, за 1 300 000 там еще куча всяких интересных автомобилей всплывет. Но в любом случае, спасибо. Надеюсь, машина и дальше супругу будет радовать. Мы вернемся к нашему обсуждению после небольшого перерыва. Будьте рядом.
1: Техосмотр.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
7: «Катапульта» на бис.
8: Еще сейчас со всех сторон говорят, что молодежь, мол, перестала заниматься любовью, вообще не интересуется этой деятельностью никак. Но, возможно, они просто тянутся к долголетию и хотят хорошей, красивой старости. Сейчас все объясню. Значит, ученые выяснили, что, оказывается, чем раньше вы начинаете заниматься сексом, тем... меньше проживете. Оказывается, в ДНК есть маркер, который показывает, что раннее начало, это быстро оно изнашивает тело. И в будущем ведет к целому набору болячек. От проблем с легкими до метаболизма и депрессии. В общем, каждый лишний год девственности снижает риск ментальных расстройств. И тут и вспомнили, что вот они, 40-летние девственники, явно шарят в том, чтобы жить некое. Подольше.
9: Можно, первый раз делать в 15, а потом перерыв большой, а можно в 15 начать или в 18 и каждый день изнашивать
10: организм. Просто такая новость, не знаю, можно стереться, если этим часто заниматься.
8: Это научная вообще-то новость.
9: Ну, какие-то там должны быть...
2: А те, у кого подобный одометр пошел на второй круг, они что?
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
7: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр». Сейчас будем продолжать принимать звонки. Сегодня обсуждаем вопрос слушательницы нашей. Какую женскую машину порекомендуют? Бюджет чем ниже, тем лучше. Качество? Ну, может быть, еще какой-то внешний выползет вариант. На связи у нас по телефону 237-104. Александр, Саш, привет.
3: Привет, Саш.
2: Да, что посоветуешь?
3: Я, к сожалению, с самого начала не слушал вашу передачу, но вот я сейчас как раз тоже стою на пороге выбора машины для жены. И вот, ты знаешь, девочка я, вот я ее подруг спрашивал, и всем очень нравится машина, которая может внешне отражать состояние, что ли, души, и как-то выделяться среди потока. Вот современные автомобили, на мой взгляд, они потеряли какую-то нить, связующую тем, что инженеры пытались сложить, показать особенность машины.
2: Слушай, но они стали унисексовыми, вот и все.
3: Да, вот как раз об этом и речь. Раньше машину можно было закрытыми глазами прикоснуться к фаре, там, к крылу, определить, что это за автомобиль. Сейчас я подведи, ты как профессионал, ты не сможешь определить. Вот, не скажешь, что китаец это и не кореец. Вот. И я пришел к выводу, что вот, наиболее оптимальным вариантом, который отражает как раз вот суть, содержание и красоту, Nissan Micra. Девочка.
2: Интересно. Интересно, а кстати. Он, но он, правда, лупоглазый, он, как лягушонок, ну и что?
3: Да, он, во-первых, очень импозантный, интересный, такой, знаешь, как бы любознательный. Он всегда веселый, он встречает хорошим настроением. А далее я тут задумался, поскольку у нас зима достаточно долго идет, у них есть варианты в полном приводе, у Микры, с левым рулем. Ничего себе. Я такую машину находил. Я даже в городе у нас такую машину видел. Девушка живет где-то за автовокзалом. Я там пешком часто прогуливался на работу. Вот. И я поэтому и задумался, пойти по такую машину в полном приводе для девочки, это будет вообще шикарно.
2: Для это интересно, правда. Слушай, а вот ты, как человек, рассматривающий такую машину для жены, сколько бюджет примерно?
3: А бюджет, ты знаешь, можно найти вариант до 600 тысяч. Хороший вариант. При этом о состоянии обслуживаемой сервисной книжкой.
2: Понятно. Без ДТП. Ну что ж, спасибо тебе большое, Саш. Супруги, привет, тебе удачи в покупке. Мы следующий звонок примем. Еще успеем, может быть, с парой радиослушателей поговорить. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
4: Алло, Саш, привет, меня зовут Илья.
2: Привет, Илья.
4: Вот, вопрос вот такой. Сколько вас слушаю сейчас передачу, ни разу не услышал. Я считаю, машины недооцененные. Это Honda Civic 2008-2009-2010-2008 генерации, там, рестайл, короче говоря. Вот, очень интересная машина. Единственные два косяка у нее, на мой взгляд, это низкая подвеска, маленький дорожный просвет, и, как присуще всем японцам, слабое лакокрасочное покрытие. В остальном машина неубиваемая.
2: Слушай, а вот ты про седаны говоришь?
4: Да, про
2: седаны. Ну, 4D это вообще вариант очень рабочий. По минусов я еще накидаю, но они больше касаются комфорта, пластика там и так далее. Но, блин, ребят, если мы ищем долговечный, экономный и достаточно быстрый, там же моторы, 1.8, вот эти 140 коней, им сносу нет, и они при этом расходуют мало топлива. У меня был такой в семье, только в исполнении 5D. Там чуть больше косяков в плане конструктива, но при этом у меня ни разу расход за 9,8 выше даже зимой не вываливался. Вот, так что я считаю так, они при том сейчас, вот даже если вот эти красивые цивики 5D смотреть, бог с ним там с этой балкой сзади, бог с ним с низкопрофильной резиной, ну и дорожным просветом, но там цена более-менее адекватная, тут как бы задача просто найти живой вариант. Спасибо тебе за предложение, интересная тема. Насчет недолюбленности тут как бы тоже не соглашусь, потому что 4D прям сильно пользуется спросом, особенно в категории бюджетной. Следующий звонок у нас будет заключительный. 237-104. Успевайте дозвониться. Мы сегодня собираем советы для одной из наших слушательниц, какую машину для девчонки подобрать. Бюджет чем меньше, тем лучше. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
2: Да, здрасте, слушаю вас.
5: Volkswagen Polo хэтчбэк. У моей супруги был такой.
2: 1.2?
5: Да, 1.2. В принципе, ей хватало по городу кататься, самое то.
2: Слушай, а Фабии такие же?
5: Ну и Фабия, это то же самое, в принципе.
2: Там только один минус, моторы одноразовые. Вот это как бы смущает. Что там было с предыдущими владельцами, надо изучать. То есть как бы отремонтировать двигатель этот, проще новый сразу поставить, потому что они не ремонтопригодные вообще.
5: Ну, в плане двигателя, да, но если, допустим, не зажигать на ней, как последствия, то нормально ходит мотор.
2: Спасибо большое за совет. Друзья, так, теперь будем подбивать итоги. После небольшого перерыва вот перечислим все, что нам сегодня сказали.
1: Техосмотр.
6: Реклама.
7: Тепло ли тебе, девица?
8: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
9: Треть!

0: с 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта «О Хайлайт». Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Я

0: общежитие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: спонсор рубрики «Ремзона» ОИКБ «Автотренд». Автотехцентр «Клад Авто» на Хрустальногорской, 37. Сайт кладавто.ру.
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
2: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом одного из наших радиослушателей по поводу того, выгодно вообще и нужно ли брать автомобиль на дизельном двигателе, какие могут быть проблемы. Ну, давайте начнем с того, что дизельные двигатели – это в первую очередь сложность конструкции. У большинства дизельных машин сегодня под капотом турбина, у некоторых и две, EGR, сажевый фильтр, интеркулер и куча электронных датчиков. Вот каждая из этих систем, в принципе, является потенциальной проблемой. Сажевик, например, там может забиться, особенно если машины часто ездят по району, новый стоит как половина двигателя, если что. Турбина может плюнуть маслом, если ее не охлаждать правильно или не менять масло. EGR — прекрасный вообще повод приехать в сервис с фразой «что-то тупит», с выхлопом какие-то проблемы. Топливо — еще один вопрос. Не везде и не всегда, к сожалению, присутствует качественное. Солярка бывает разная, и не только летняя и зимняя, если что. Есть нормальная, а есть такая, которая фильтры чернеют, там форсунки хрипят, насос ТНВД уходит вообще в иной мир. Причем в больших городах, в принципе, с заправками все окей, а вот в регионах это как повезет. И поверьте мне, бодяга все еще существует, особенно на трассах. В том числе надо учитывать обслуживание. Не каждый сервис возьмется за ремонт дизельного двигателя, и не каждый захочет лезть вообще в сажевые фильтры, например, колдовать с диагностикой какой-то, разбирать насос высокого давления, да и ремонт, если что, ощутимо дороже бензинового двигателя. Но если ты много ездишь, особенно куда-то за город, по трассе, у тебя большая тяжелая машина, не просто до магазина доехать, а для работы, например, командировок, или же охоты, рыбалки, то дизель тебе подойдет, и бояться этих проблем не стоит. Если у вас еще будут вопросы в рубрику «Ремзона», пишите в нашей группе ВКонтакте, мы будем с ними разбираться.
1: Ремзона.
3: Техосмотр.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Экзит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
4: Exceed. Born for more.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

Спонсор фитнес-часа на радио «Пилот» ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.

0: 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов, 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
2: Джек-Гроб. Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
4: Exit. Born for more.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
7: Ура! Верпарк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Фитнес-час.

0: Реклама.
1: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
1: Веер Молл. 6 июня. 0+.
3: Свет, свет, свет, светодиод.
4: Где ремонтируют фары?
3: Здесь. Светодиод 96.
4: А где ставят линзы?

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-169-865-81-15-330.
2: Встречайте. Обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: 16 лет. Когда вокруг воцаряется тишина, ты остаешься наедине с самим собой. Единственный звук, который ты слышишь, это стук твоего сердца, наполняющий каждую клетку твоего тела. Он рождает жизнь и потребность к движению. Это чувство не перепутать ни с чем. Это чувство ритма.
1: Вся наша жизнь проходит в ожидании. Мы ждем то ночи, то зари, то долгожданного свидания, то неизбежного «прости». Борясь с тоской в пустой квартире, мы ждем веселья, звон струны, но после часа в шумном пире ждем с нетерпением тишины. Мы ожидаем время года, чтоб изменилось все кругом, ведь надоевшая погода застряла словно в горле ком. И даже книги мы читаем, ведь зачастую лишь за тем, что этим время убиваем и отвлечемся от проблем. Не ждем, пожалуй, только смерти. Хотя тут логика проста, ведь нами, как судьба не вертит, нас ожидает пустота. И надо бы в пылу азарта неблагодарность скрыть и спесь ради того, чтоб нам и завтра не пропустить сейчас и здесь.
0: Поэзия жизни — это чувство ритма.
2: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете передачу, каждый выпуск которой открывает ворота в причудливый поэтичный мир электронной музыки. У микрофона Самир Кулиев, и я начал сегодняшний выпуск со строк, принадлежащих перу поэта Андрея Якушева. Я, как всегда, друзья, преисполнен праздничных настроений в преддверии нового выпуска антологии клубно-танцевальной сцены. Почему праздничных, спросите вы? Да потому что для меня каждый эфир — это настоящий праздник. Кстати, анализируя отзывы наших постоянных слушателей, для которых также каждая передача — это радость и праздничное настроение от звучащих произведений, я понимаю, что здесь наши мысли сходятся. Посему я, не откладывая все в долгий ящик, приглашаю всех вас на встречу с прекрасным в мир чувственной музыки. Сегодня наше действо будет преисполнено произведениями от таких артистов, как Саша, Ингфиш, Клэриан и многих-многих других. Также вас ожидает встреча с работами российских музыкантов и, конечно, традиционный сюрприз в рубрике «Забытые воспоминания», под эгидой которой мы с вами совершим путешествие во времени.
0: Чувство ритма.
2: Открывает чувство ритма трек проекта Ingfish, которых по праву можно назвать одними из самых долгоиграющих шведских электронных музыкантов, ибо их карьера началась в далекие 90-е. В Ingfish входят такие артисты, как Матиас Линдблом, Еспер Линквист и братья Андреас и Йохан Хермансон. Их работы, написанные в совершенно разных стилях, таких как брейкс, чиллаут, дипхаус, прогрессив, техно, за почти 20-летнюю карьеру получили призы и возглавили вершины хит-парадов. Сочинения проекта Ingfish выходили на таких лейблах, как Ministry of Sound, Renaissance, Bedrock, Stereo Productions, Parkett и других. А за время своей яркой деятельности они успели создать творения с Робертом Оуэнсом, Рамоном Топи, Чусом Цибалосом, Психотроном.

жизни следующего артиста по имени Клэриан Норт, чей трек вот-вот продолжит чувство ритма, творящего под такими псевдонимами, как Footprints и Clarion, было все. Несмотря на молодой возраст, он уже успел получить музыкальное образование в Канаде, где и прошло его детство. Успел полежать в больнице, страдая, как многим казалось, от неизлечимой болезни, но все-таки суметь победить ее. Он успел поработать в музыкальных студиях Северной Америки, сводя музыку в разных стилях, где и преуспел в нелегкой профессии звукорежиссера. Ну а далее, открыв для себя причудливый мир электронной музыки, он долгое время колдовал в студии, работая над дебютными сольными сочинениями. Его треки удивляют многокрасочным спектром оттенков. Одним из первых свое драгоценное внимание на мистера Клэриана обратили такие диджеи, как Генри Сайз и Тейл Васс. Треки молодого продюсера стали выходить на лейблах Vision Quest, Turbo, Life and Death, Rumors и Compact. Сам артист в интервью говорит: «Я словно персонаж из приключенческих книжек. Только те колесят по свету в поисках сокровищ, я же в поисках вдохновения. Поэтому одинаково легко я могу оказаться в стенах мрачного берлинского клуба или на залитой солнцем африканской саванне, где, глядя на львов и носорогов, буду писать свою музыку». Не знаю, друзья, где Клэриан Норт подчеркнул вдохновение для своего трека, названного «Absence», но это настоящее музыкальное волшебство. Давайте насладимся им в полной мере.

Следующий музыкант, чей трек сейчас прозвучит в этом эклектичном выпуске «Чувство ритма», голландский артист, творящий под псевдонимом Love Over Entropy. Его треки время от времени всплывают в моей передаче. Данный продюсер тщательно скрывает свою биографию от публики, редко дает интервью, многие интересующиеся довольствуются лишь лозунгом музыканта, буквально высеченным на всех ресурсах, представляющих его скромную персону. Этот лозунг гласит: «Вселенная тоже бывает несправедлива, но любовь все победит». Готовясь к этому эфиру, я все-таки наткнулся на одно интервью, в котором артист говорит, что его вдохновляет море. Именно этой свободной стихии посвящен трек Love Over Entropy, который называется Sea. Я включил его в свою компиляцию для нью-йоркской радиостанции Frisky, открывающей 2017 год. Ну а мы возвращаемся к музыканту, чей трек я спешу вам поставить. Итак,

0: Музыка и свобода – это чувство ритма.
1: Еще один таинственный представитель мира клубно-танцевальной сцены – артист, именующий себя не иначе, как Moonsfly. За этим псевдонимом скрывается человек со странным нечеловеческим именем Super Drooper, что лично меня наводит на мысли о том, что парень выбрал себе псевдоним в псевдониме. Короче, этакий театр в театре. Данные ощущения, кстати, усиливаются, когда вчитываешься в строчки его профайла на портале Resident Advisor. Вчитываясь в то, что там написано, понимаешь, что в мистер Moonsfly так сильно поверил в выбранный себе образ, что сей вымысел стал болезненный, я бы даже, наверное, сказал, пугающей реальностью. Не думаю, что человек, черным по белому пишущий, что он сын Зевса-громовержца, хочет заставить нас поверить в то, что это правда. Но первую скрипку в этом концерте играет музыка, так что давайте обратим свой взор на нее и услышим трек от проекта «Мир».

0: давай купим машину.
1: Какую машину? Стиральную?
0: Нет, импортную.
1: Китайскую, что ли?
0: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
1: Да где ты ее сейчас найдешь?
0: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Геометрия Ру. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Геометрия Ру. В ночном клубе Централ Пойнт по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru. 18+.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вечерний драйв на радио.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: Welcome to Encoding Radio Show.

0: зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вечерний драйв на Радио Пилот.
1: Привет всем слушателям Радио Пилот. Меня зовут Женя Балюль. Для вас звучит последний выпуск моего подкаста «Хронология».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи!

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:19. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 42 минуты.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.